0: serpentant la serre contour vide.
1: Як правильно? Горошина чи горошина? Правильно, горошина.